0: 哎呀呀，你干啥呢？
1: 我昨天晚上梦见老汤了，
0: 梦见他啥了？
1: 梦见他和那些没从劳动营跑出来的人，全让日本都给活埋了，老大一个万人坑啊！
0: 能不能说点吉利话呢？
1: 我总能梦见老汤，你说他也没个消息，
2: 要啥消息啊？
0: 哟，
1: 啊？
0: 赵源，没啥。这福建啊，以前跟我们一个战友叫汤德远的，在大兔子里啊，给日本人修过工事，啊，受老罪了，这些日子做噩梦了。
1: 大兔子岭，
2: 哪个大兔子岭？
1: 哪个我也记不清了，我就记着，跑出来之后，经过的第一个镇子叫景阳镇。
2: 景阳镇，修的啥工事？
1: 我们就是天天搬石头、挖坑。盖营房啥的，里边重要的地方不让我们去，但里边修的老大了。
2: 这事儿得上报。
3: 一入秋的时候吧，就秋天，我被抓进去的。
4: 出来的时候应该是差不多初冬的时候就逃出来了，在里边就是天天没日没夜的干活。你要具体问我待了多少天，我也记不清了。
5: Он говорит, что его осенью поймали, а рано зимой он сбежал. Примерно находился один или два месяца, но он точно не помнит, потому что они с утра до вечера работали.
2: А, 这样的，刚才我们的战士啊说的是，就是大秃子岭，
6: 啊，在这里，
2: 方圆啊
6: 有几百里，
2: 那个景阳镇啊，在这个大秃子岭的这个东南角，
6: 就这儿，这里。
5: По сведениям его солдата, там в том районе находится большой голый хребет в радиусе несколько сотен километров, а с юго-восточной стороны этого хребета находится поселок Тяньанджи.
7: Знаете ли вы, что они там строят?
5: Чун Сяо, я вам не знал, что там делают, что это? Мы,
3: как-то иногда пустуют, иногда строят мост, иногда строят какие-то лагеря. В нашем лагере около 100 человек.但听说啊，就像我们那样的得有十几到二十，但他们干啥我们就不知道。但是我们天天干活的时候，就能听见他们在山里边炸山，声儿特别大，咣咣，就每天都炸山。
2: 多了，翻译不来。
5: Он говорит, что там строили склады, казармы, дороги, мосты. 你说那个建路之后是什么来着？
3: 好多人。
5: Говорит, что там было 100 человек примерно, и таких казарм было где-то 10 или 2. Но что они там строили, он тоже не знает, но знает, что там постоянно взрывали горы.
3: 炸山，把人身上小鬼子把人身上绑上炸药，拿枪顶着，让往山洞里头进。进去之后，嘣，就把人给崩了，就跟那耗子屁股后头绑个鞭炮一样。那耗子不往前窜吗？把人身上绑上炸药啊，小鬼子！
5: 耗子是什么？
3: 耗子吗？
2: 老鼠。
5: 老鼠啊啊啊！Говорит, что бомбы вставляли на крыс, и они 老鼠去炸山。
3: 不是人身上绑上炸弹进去炸山，但是为啥炸山？他们为啥要炸那个山？不知道。
5: Говорит, что на крысу одевали какое-то устройство, которое загорало, и потом устанавливали бомбы на людей, и люди взрывали горы. 是人最后炸山。
3: 对，但他们肯定是就有什么事儿。
5: 就什么事儿？什么事儿？
2: 是什么事儿还不太清楚。
3: 对，他什么事儿我不知道啊，我不知道他什么事儿啊。
5: Не знает, в чем дело. Есть еще какие-то вопросы?
7: Нет, вопросы нет.
5: 他说这边好了，他都知道了，可以了，可以先回去了。
2: 可以了。
3: 啊？
2: 你先回去吧。
3: 听明白了吗？
5: 听明白了。
3: 行了。
5: 哎。
3: 是。

0: 爹，说，少爷，咋出来了呢？我就想透口气。你透啥气儿？你这真是的。爹，我回来给您添麻烦了，让您给我给不安生。这说啥话呢？我是爹，你是儿，有好日子不给你过，给谁过呀？你再说这家连你都护不住，那我这爹不白当了，啊？
1: 你瞅瞅，
2: 少爷，这是我外舅先炖出一口，我整了点鸡蛋，烧了个白菜炖肉，糊了点饼子，你看够不够？
1: 够了。
0: 瞅啥呢？
1: 爹，
0: 那啥玩意儿，咱家为啥挂那个呀？
1: 傻狍子不懂了吧？这是咱家护身符啊！行了。
3: 你待会儿坐好了，给你端过去啊！你先回去，你这要谁一爬墙头看见你，咋整？快回去！快快走！哦！
4: 慢点儿！
3: Володя, Иван твой солдат? Иван. Да, Иван. Это который из складка трубы бежал из лагеря, возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, которую он доложил, и которому не было известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая лысая гора.
5: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
3: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, которую он нам доложил.
5: Тогда бери осла. Осел не подведет.
3: Хорошо.
6: ？什么时候咱也有肉罐头吃？那是军官特供，跟我没关系，别瞎琢磨了。
7: 阿霄同志。
8: 到格里高利上文奇，你去他办公室。是。到了，继续。товарищ Сёл, вы провели себя хорошо на тренировке, и начальство решило отправить с другими китайскими бойцами спецзадание за границу.
7: 阿霄同志，由于你在训练中表现得非常有益，上级决定派你和其他的几位中国战士组成特遣小组。
8: Ваши товарищи уже прибыли. Давайте пройдем в конференц-зал для проведения полной обстановки. Но имейте в виду, что все спецзадание должно быть конфиденциально.
7: 其他的队友们都已经到了，现在带你去会议室，有专门的同志向你布置细节，但是你一定要记住，关于这个任务的具体情况，你一定要报名。是。
1: 报告上尉。是的，
9: 我有个请求。我想要一罐肉罐头。你需要康熙肉，我觉得。好的，少，我有这康熙肉。
1: 谢上尉。
9: 二弟子，完成任务以后，能不能拐个弯儿去看一趟你爹啊？是吗？我也这么想的。 大哥的事儿，两天知道。嗯，叔，嗯，老三交给你了。
1: 放心吧，滚！
9: 啊！哎，干啥呀？都不许动啊！我还回来呢，别惹这出啊！
10: 等等。